0: The thing that makes capitalism a exquisite biological weapon isn't because it kills at a high frequency. It isn't because it's communicable like love. It's because it has
1: lawyers.
2: The congressional Republican
0: form can exist for decades. We can't get rid of it.
3: Once conservatives
0: get inside the body, then of course they germinate and take over and will kill a
4: community.
0: The spores then get back into the system. It has to kill.
5: Так часто то, що прямо перед нами,
0: it
5: кажется таким недосягаемым, невозможным, необъятным. Мы сами себя загоняем в рамки и обязательно в приятном так старательно отыщем то, что неприятно. Но стоит только раз почувствовать, узнать, словить этот безумный ритм, как все сомнения сердитые добреют, тают и уходят. Вот как так в жизни происходит? Объясните. Пестрили разговорами, пугали аналитикой и прогнозами.
6: Now, therefore, the General Assembly proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms, and by progressive measures